0: сериала Пуриша Махадева.
1: И Джей.
0: И Сридевешвар Махадева. Сри Дип Нараян Бхагаване. Сри Мадавананда Холи Гуруджи Сри Сата Гурудева.
1: И Джей.
0: Вишва Гуруджи Парамаханса Махешварананда Гурудева.
1: И Джей.